0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 7 октября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Спустя 3 года после начала боевых действий ситуация в секторе Газа остается тяжелой. Компания Suzuki начнет продажи в Японии своего первого электромобиля категории K в ноябре. Российские власти реагируют на гибель сотрудницы противочумной лаборатории. А сейчас обо всем подробнее. В среду исполняется 3 года с начала боевых действий между Израилем и исламистской группировкой «Хамас» в секторе Газа. Гуманитарная ситуация остается сложной, поскольку израильские военные продолжают периодически проводить атаки, несмотря на соглашение о прекращении огня, вступившее в силу почти год назад. Органы здравоохранения сектора Газа сообщают, что с начала боевых действий погибло 74 245 человек, а с момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября прошлого года – 1462 человека. В докладе одного из агентств ООН говорится, что более 3/4 домов в секторе Газа повреждены и что почти половина населения проживает в районах, подверженных риску наводнений в преддверии зимнего сезона дождей. В докладе отмечается, что люди по-прежнему сталкиваются с угрозами для жизни. Рамез Ахмед и его семья из 6 человек эвакуированы, проживающие в поврежденном многоквартирном доме. У них были опасения по поводу безопасности, но они переехали туда, думая, что это будет лучше, чем жить в палатке. Ахмед сказал: «У палестинского народа есть возможности, моральная и физическая сила, чтобы восстановить свою жизнь в секторе Газа. Мы просто просим о прекращении огня». Совет мира, международная организация, которую возглавляет президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, в прошлом месяце представил планы по восстановлению Газы. Совет выдвинул 6-месячный план на сумму 2 миллиарда 450 миллионов долларов. Однако Израиль настаивает на том, что группировка «Хамас» должна сначала полностью разоружиться, в то время как «Хамас» требует вывода израильских войск. Реализация плана остается под вопросом. Президент Южной Кореи Ли Джэ Мён отдал правительству распоряжение усилить меры кибербезопасности после того, как ряд случаев несанкционированного доступа стал причиной утечек персональных сведений из финансовых учреждений. Во вторник Ли рассказал на заседании Кабинета министров о наличии свидетельств того, что в случаях взлома ненадлежащим образом использовался искусственный интеллект. Случаи несанкционированного доступа происходили с конца сентября. По сообщениям местных средств массовой информации, из 7 финансовых компаний, в том числе крупных банков, произошли утечки персональных данных более 60 тысяч человек. Средства массовой информации сообщают, что похищенные данные включают в себя имена клиентов, их даты рождения и телефонные номера. В некоторых пострадавших компаниях также произошла утечка сведений о кредитоспособности, в частности, сведения о доходах за год. Южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило, что оставленные следы дают понять, что для этих кибератак использовался китайскоязычный агент искусственного интеллекта, способный самостоятельно выявлять уязвимости и намечать пути взлома. Автомобилестроительная компания Suzuki заявила, что ее первый компактный электромобиль категории K поступит в продажу в Японии в середине ноября. Ожидается, что выход на рынок электромобилей крупнейшего японского производителя кейкаров усилит конкуренцию в этом сегменте. Как сообщает производитель, запас хода без подзарядки у модели e-Sky составляет 310 километров. Он отмечает, что такой запас сравнительно велик среди компактных электромобилей. Цены на такие автомобили будут начинаться приблизительно с 1 550 000 йен или примерно 9 800 долларов с учетом налога и государственной субсидии. Компания Suzuki заявляет, что она намерена продавать 1000 таких машин в месяц.
Президент Судзуки Тосихиро заявил, что электромобили очень удобны в сельской местности, где ближайшая бензозаправка может находиться в 20 километрах, поскольку такую машину можно заряжать дома. Судзуки заявил: «Мы намерены работать с тем, чтобы предложить широкий выбор кейкаров, которые можно рекомендовать покупателям, подумывающим о смене бензиновой машины на электромобиль». Японские конкуренты компании Nissan, Honda и Mitsubishi, а также китайская BYD, уже начали продажи электрических кейкаров. За 9 месяцев по сентябрь в Японии на электрические модели приходится лишь около 1,5% всех проданных кейкаров. Это объясняется тем, что такие машины дороже бензиновых моделей, а также ограниченностью их модельного ряда. Компания BYD начала продажи электрических кейкаров, разработанных для японского рынка, в июле. Этот китайский производитель заявляет о намерении продавать 10 тысяч единиц в год. Он сообщил, что по состоянию на понедельник уже получены заказы примерно на 1900 таких машин. Органы здравоохранения Кении сообщают о смерти мужчины, вернувшегося из Демократической Республики Конго, от лихорадки Эбола. В ДРК распространяется вспышка этого инфекционного заболевания. Министр здравоохранения Кении Аден Дуалено объявил на пресс-конференции во вторник, что гражданин Кении скончался накануне. Мужчина, который проживал в ДРК 7 лет, заболел около месяца назад. Он добрался по суше до соседней Уганды, затем вылетел в столицу Кении, Найроби, где ему оказали медицинскую помощь. Министр заявил, что у пациента был выявлен вирус Бунди-Бугио, который, как считается, является причиной вспышки заболевания. Вакцин от этого вируса пока не существует. С мая этого года в ДРК заразилось около 8600 человек. Более 4100 из них умерли. ООН предупреждает, что вспышка заболевания носит самый быстрый характер за всю историю наблюдений. Кенийские органы здравоохранения находятся в состоянии повышенной готовности в связи с возможным распространением заболевания и работают над выявлением лиц, контактировавших с заболевшим. Ранее в этом году случаи заболевания лихорадкой Эбола также были зарегистрированы в Уганде, расположенной между ДРК и Кенией. Власти Иркутской области в Российской Сибири активно принимают меры в связи с гибелью сотрудницы местного научно-исследовательского противочумного института. Российские СМИ сообщили, что женщина в возрасте за 20 лет скончалась в одной из больниц области в пятницу. Органы здравоохранения поместили под наблюдение 197 лиц, контактировавших с ней. Они сообщили о подтверждении двух случаев коронавируса и двух случаев обычной простуды. Других инфекционных заболеваний не выявлено. Распространяются слухи о том, что погибшая скончалась от чумы. В пятницу один из представителей местной власти призвал население в социальных сетях воздерживаться от распространения неверной информации. Этот представитель также сообщил о том, что доступ в больницу, где лечили женщину, ограничен. В воскресенье представители органов здравоохранения сообщили, что этой женщине был поставлен диагноз пневмония неизвестной этиологии при отсутствии микроорганизмов, имеющих отношение к профессиональной деятельности работницы в образцах, взятых у пациентки. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что поддерживает контакт с российскими здравоохранительными органами в целях верификации произошедшего, отметив, что здравоохранительный риск для рядового населения, по всей видимости, низок. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы пройдем 32-й урок и узнаем, как спросить о направлении. Во второй части урока мы расскажем о японских скоростных автобусах.
1: Американец Майк – фанат ниндзя. Вместе с Кайто Майк сел на скоростной автобус и отправился на станцию Уэноси в префектуре Мие. Неподалеку от станции располагался прокат костюмов, и Майк примерил один жду-ниндзя. Майк и Кайто направляются в музей ниндзя.
0: Послушайте диалог 32-го урока.
2: Майк, ниау не! Каккои!
3: Урэши на! すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Кайто хвалит новый облик Майка.
2: Майк, 似合うね。
4: Майк, тебе идет.
2: かっこいい。
4: Выглядишь здорово.
1: Майк отвечает.
3: Урешина.
4: Рад, что тебе нравится.
1: И потом обращается к прохожему.
3: Ано, сумимасен.
4: Прошу прощения.
3: Ниндзя хакубуцкан маде до иттара ии деска?
4: Как попасть в музей ниндзя?
1: Прохожий отвечает.
2: Коно мичи о массугу итте кудасай.
4: Идите прямо по этой дороге.
2: Хакубуцкан ва хидари ни аримас.
4: Музей находится слева.
1: Майк говорит.
3: Понятно.

0: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
1: わかりました。ありがとうございます。
0: さあ行こう。
2: Ключевая фраза сегодняшнего урока – как попасть в музей ниндзя.
1: Ниндзя-хакубицкан маде до иттара ии деска?
2: Запомните ее и сможете спрашивать о том, как вам куда-то пройти. Давайте разберем значение фразы. Ниндзя-хакубицкан – это музей ниндзя. Маде – частица, означающая «до». Дойтара и деска означает «как я могу туда попасть». Главный пункт урока – как узнать направление. Назовите пункт назначения, добавьте частицу мады и в конце произнесите «дойтара и деска». «Иттара» – это глагол «ику» в условной форме. Попробуйте запомнить фразу целиком.
3: А теперь послушайте и повторите вслух.
4: どう行ったらいいですか? 忍者博物館までどう行ったらいいですか? ninja博物館までどう行ったらいいですか?
3: Послушайте, как турист спрашивает на автовокзале в Киото, как ему добраться до места назначения.
5: すみません. 金閣寺までどう行ったらいいですか? 101番のバスに乗ってください.
2: Вот что значит фразы в этом диалоге.
5: すみません.
3: Прошу прощения.
2: Это выражение используется для привлечения внимания, помните?
5: Кинкакудзи-маде-до-иттара-ии-деска?
3: Как добраться до храма Кинкакудзи?
2: Кинкакудзи – это храм Кинкакудзи, куда едет турист.
5: 101番のバスに乗ってください.
3: Сядьте на автобус номер 101.
2: 101番означает номер 101. Басу – это автобус, а нот. Это Т-форма глагола нору – сесть. Таким образом, нотте кудасай означает «пожалуйста, сядьте».
3: А теперь послушайте и повторите вслух.
4: どう行ったらいいですか? 金閣寺までどう行ったらいいですか? すみません. 金閣寺までどう行ったらいいですか?
2: А теперь давайте попрактикуемся с другими примерами. Предположим, вы не можете найти дорогу к отелю. Спросите, как вам пройти, показывая карту. Этот отель будет...
4: この호텔.この호텔.
2: Начните с фразы すみません. Попробуйте.
5: すみません. この호텔までどう行ったらいいですか? すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか?
2: А теперь вы находитесь на станции Киото, но не знаете, как найти платформу поездов Синкансен. Платформа поездов Синкансен – это...
4: Синкансен-но-хоум. Синкансен-но-хоум.
2: Попробуйте.
6: すみません. 新幹線のホームまでどう行ったらいいですか? すみません. 新幹線のホームまでどう行ったらいいですか?
2: Сегодня в рубрике «Шаг за шагом» мы узнаем, как указывать направление.
3: Прежде всего, право – это миги, а лево – хидари. Слушайте и повторяйте.
4: Миги. Хидари.
2: А теперь прямо, массугу. Слушайте и повторяйте.
4: Массугу.

0: идите прямо по этой дороге. Это?
1: Массугу идте кудасай.
0: Если вам нужно повернуть направо, используйте глагол повернуть, магару.
1: Миги ни магатте кудасай.
0: Это? Пожалуйста, поверните направо.
2: Теперь, запомнив это, давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как Майк спрашивает, как пройти в музей.
3: Майк, ниау не! Каккои!
4: Уреши на! Ано, сумимасен! Ниндзя хакубуцкан маде доу иттара ии десу ка?
3: Коно мичи о массугу итте кудасай. Хакубуцкан ва хидари ни аримасу.
4: Вакаримашта. Аригатоу гозаимасу.
3: Са, икоу!
2: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Майк и Кайто поехали в префектуру Мие на скоростном автобусе. Путешествия на автобусах могут занять долгое время, зато они довольно дешевые. Сегодня мы поговорим о японских скоростных автобусах.
0: На автобусах, которые ходят по скоростным магистралям, можно добраться прямо до нужного вам места. Если вы сядете на ночной автобус, то еще и сэкономите время, потому что пока вы спите, автобус едет.
2: А куда можно добраться на таких автобусах?
0: Можно доехать до множества мест. Самые популярные направления из Токио, прямые маршруты в другие крупные города. Нагоя, Осака, Киото. Также часто путешествуют к горе Фудзи, Хаконе, горячим источником Кусацу.
2: А как забронировать место?
0: Билет можно купить в интернете, там же и выбрать место. Билеты на более комфортабельные автобусы стоят дороже, но зато у вас будет больше места для ног и другие дополнительные удобства. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
2: На следующем уроке Кайто попробует запустить звезду ниндзя Шурикен. Оставайтесь с нами!